0: Ну, стой, динамик только 12 мая. Может быть, и на Ямайку за это время успеют ребята слетать и отдохнуть. А может, какое другое направление выберут для мини-отпуска. В любом случае, желаем им классно отдохнуть. Но вот без шикарного раннего пробуждения и без классных подарков мы тебя оставить точно не смогли. Поэтому с 4 по 8 мая лови майское устьице на Европе Плюс. Крутые игры, шикарные призы будут ждать тебя. Не пропускай, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Карилос, Feel Good Inc. сразу после Оффенбах Miles Away здесь, на радиостанции номер один в России. Дождись. Реклама.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
2: Рекламная служба в Иванове 34 43 15.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: альбому Bibi Dirty Blonde. Да, что известно на данный момент? Релиз 12 июня, всего 13 треков, 13 клипов. И все это новая эра, по словам самой же Bibi. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет на столе Dave Attempts Rain Dance на подходе. Прежде лови вирусный трек, покоривший вообще все соцсети существующие. Доминик Файк, Baby Doll также совсем скоро. Вот раньше всех здесь отметил Luxib и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Это Европа Плюс, никуда не уходим.
1: Реклама. Европа Плюс представляет.
2: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
5: в триллере «Опасные отношения».
6: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.

0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Все верно. Больше хитов, больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. В лови несколько тизеров. Впереди елка. С темой проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчками.
1: Приехали с нами Медуза с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше лови Пост Малона с суперхитом «Cold». Это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн, Вилайм и Ева Симмонс и многие другие. Продвигаемся.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.

проще. Надо проще, не всегда же так серьезно. Эта елка прямо сейчас стоит в динамиках. Ну насколько же прекрасный, добрый, позитивный трек. Ну как, собственно, и сама елка. Я не знаю, как у тебя, лично я не могу не улыбаться во время его прослушивания. Трек просто восторг. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Лео Николаев, Скотт Стей. Еще одна классная, динамичная, мелодичная история. Слушаем.

0: треки.
1: Шоу на этой неделе. Фишер и Тонзен «I Favor». «Free Your Mind» от Проспа и Клуни. А еще «Dub Dogs» и «How Does It Feel».
0: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+. Плюс.

0: Кажется, это Леонид Колумс. Код прямо сейчас. Остаться, задержаться, сыграть еще просили и нас, участников группы Гимми. 30 апреля на Европе Плюс был Disco Day, главной изюминкой которого стало выступление диско-бэнда, состоящего из сотрудников Европы Плюс. Я, честно говоря, тоже был, отвечал за соло-гитару, но, естественно, все внимание было приковано к солистам, к Вэллу и Вике. Посмотреть, как прошел лайв-перформанс, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Залетай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Минелли, RTT, Disturbia, а также Evan Hollow впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Иванова онлайн на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Да, все так, супер хиты, ничего кроме них в предстоящие полчаса здесь на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами Тиесто и Брайана Грейс с вещицей Beautiful Places. Приехали, встречаем Мэс Вуфс.

0: радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра. Больше хитов, больше музыки.

Beautiful Places. Это Тиесто и Брайан Грейс. Прямо сейчас в твоих динамиках. Исключительно хитовая вещица, да, с артистом. А саунд этой вещицы максимально крутой. Класс. Больше кидов и больше музыки ждет нас. Далее Мото, его намек на нас. Совсем скоро. Прежде будем слушать Вайс. Очень

нас красивейший трек, который буквально вот погружает тебя в эту историю, во внутренний мир лирического героя. Очень здорово. Ну и что тут скажешь? Мод, конечно, преисполнился в написании такого вида хитов. Круто! А еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас. Далее Алан Уокер, Забелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings на подходе. Прежде будем слушать чудо-новинку, трек-конфетку. Здесь появится Тедди Свим с темой Mr. Know It All. Обрати особое внимание на эту вещицу. Тедди восхитителен. Ну, собственно, как и всегда. Ну а еще раньше с нами Fastboy, Supertom, This Feeling здесь, на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Следующие полчаса мы будем слушать топовые хиты без паузы остановок. Впереди огромное количество крутейших артистов. Зовут меня Андрей Каесов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами банда BTS с темой Swim Up. Прежде лови The Second Voice с классной новинкой Let Me Be. А еще не пропусти Sombra с суперхитом 12 to 12. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыка украсит Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречаемся.

0: Это команда BTS. Их абсолютно хитовая тема Swim прямо сейчас на Европе Плюс. Поплыли дальше. В сторону суперхитовой музыки. У нас она есть, имеется. Лучшая музыка на планете Земля здесь на Европе Плюс. Будет, наверное, лучший артист в мире прямо сейчас. Это подтверждают и многие музыкальные стриминги. Это Bruno Mars, его история I Just Might. Будет и Иманбек, парень, которого мы, конечно, знаем. Музыкант, электронный суперстар и грэмминосец. Его история Heal My Heart. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.
2: 106.0 FM.
3: 106.0 FM.
2: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
3: 34 43 15.

0: Диджей Хужель, Jamaican, так называется работа, классная, стильная тема, летняя, можно сказать. Все, мы лето потихонечку призываем уже. Я так почитал по новостям, что уже во всех вообще регионах нашей необъятной родины будет потеплее. И это прекрасно, совсем скоро уже лето, тем более близко, там уже вообще будет жарище. Есть и у нас здесь тоже жара самая натуральная, музыкальная. Есть Леони и The Weeknd, история актуальная в этот длинный праздничный уикенд. Послушаем, будет дуэт Оффенбах и танцевальная тема Miles Away. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС 2577-99-99. Срок акции 24 на 5-2026. Информацию об организаторе акции, правила проведения, если призов в сроках имеете. Получение уточнить по телефону 8-49-20-40-53-12-17+.
2: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
5: в триллере «Опасные отношения».
6: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Европаплюс.ру
9: 12+.
10: Рекламная служба в Иванове 34 43 15.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-суперстары, Токи Отел, их работа Love Who Loves You Back. Это стиль. Это стиль. Еще про стиль Робин Шульц и Оливер 3. Их танцевальный бенгер Miss You. А еще поп-суперстар Ava Max с работой Spotify. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Все скоро, дождись.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У

Ник Файки в «Равана Бэби Долл» на Европе Плюс. Прямо сейчас я долго вспоминал, где я его видел, потом вспомнил, что, конечно, в сериале «Эйфория» во втором сезоне. Если не смотрели, ничего страшного. Знаете просто, что молодой поп-рок-артист классный, интересный, яркий. Мы таких любим здесь на Европе Плюс. И любим, конечно, легенд. В том числе. Будет Крейг Дэвид и Стинг, их величайшая история «Rise and Fall». Будет Эбон и Халлоу, танцевальная работа. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. И я надеюсь, что мы этот уикенд, по крайней мере, утро. Мне нужно только утро. Я работаю только утром для вас. Меня зовут Денис Романов. Я надеюсь, что мы утро вместе проведем это 100%, а вообще в целом лучше бы весь этот длинный праздничный уикенд. Все будет впереди, классная музыка, дождись.

0: давай не ждать. 33 место, 33 позиция в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку подрастает, и твоя любовь чувствуется. Вероятно, она почувствуется еще сильнее, если ты проголосуешь за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И тогда в следующую пятницу можно будет послушать свеженький Еврохит ТОП-40 и увидеть Мари где-то повыше. Пока мы с тобой будем двигаться куда-то подальше, в хорошее, в светлое будущее. У нас впереди классная музыка «Медуза» и танцевальная тема «Don't Wanna Go Home». Будет DJ Kungs и Galaxy. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
3: 0+.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Иванова онлайн на Европе+.

0: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
2: 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34.

0: Суперстар, его история Ever Since You Left Me в почти в конце этого часа на Европе Плюс. Так, ребята, у нас, конечно, есть новости для вас, само собой. Вы наверняка ждете бригаду каждое утро, по будням привыкли их слушать. Ребята ушли в отпуск до конца всех майских праздников, но перед отпуском, конечно, для нас подготовились, провели целый диско-дэй на минуточку. Если, кстати говоря, пропустили или не услышали, не увидели, обязательно заходите на europaplus.ru, посмотрите, как это было. И, конечно, перед отпуском записали свежий подкаст бригады «Уличка», его тоже можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в ВК. И вообще, много всего интересного. Заходите, почитайте, посмотрите.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И этот трек.

0: Это Джаспер Форкс, Rio Flows in You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Суперзвезды Биби Рекс и Фейтлесс, будет Свенки Тюнс, Леони, Авалон Рокстон, Эллок и Бруно Мартини. Много-много артистов. Сони Фадера, танцевальная тема Think About Us. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 8 утра в Москве.
1: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. Налоговая сможет списывать безнадежные долги граждан без суда. И названы самые популярные малые города у туристов. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В Кабмине сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая и будет распространяться на правоотношения с 1 января. Если ранее в текущем году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. Накануне 1 мая истек крайний срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены, при этом якобы сохраняется значительная угроза со стороны Ирана. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней, после он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать, в частности, о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству, а организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод на платное обучение студента. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Сартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. В целом аналитиков интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователя рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

0: Это Bibi Rexha и Faithless New Religion, так называется их танцевальный хит. Много-много танцевальной музыки, ребят, сегодня будет в этот уикенд здесь на Европе Плюс. Все потому, что, во-первых, мы отдыхаем вовсю, чего бы нет. А во-вторых, потому что сегодня суббота, и у нас есть топ-клаб-чарт для тебя в 20.00 по Москве. Обязательно послушай. Для классного праздничного уикенда нужен отличный саундтрек. Мы считаем, что это лучший саундтрек, так что послушай обязательно. Еще послушай гороскоп, он буквально через пару минут здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом Бета». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.

0: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
0: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.

Гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая, суббота. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? Прекрасно. Тельцы, мы вам завидуем. Близнецы, доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенный по эмоциональной нагрузке день. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что что-то дают. Берите это что-то. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то мега интересным.

0: Это Ваня Дмитриенко. Его поп-рок хитовая тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. По танцам пройдемся. Будет Forest Moon и Джастин Бибер. Live My Life будет Дэвид Гетта и команда Айв. Supernova Love, так называется их работа. Кей-поп, суперзвезды, танцевальный гуру, гений, конечно. Еще есть один танцевальный гуру, гений. Это, конечно, Тимур Бодров. Подготовил сегодня для нас Top Club Chart.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Top Club Chart. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: это Джастин Бибер и команда Forest Movement Live My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Хит всех времен и народов. Больше хитов, больше музыки впереди. Звезды, суперзвезды. Тедди Свимс, будет Эва Саймонс, будет Феликс Ян и Шаус, Ёлка, Брак с Экстием. Много артистов впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов. Ряд стройматериалов теперь обязательны для маркировки. И общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня. Об этом прямо сейчас. Итак, в Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион и 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранились невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу «Семейные ипотеки». Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За прошлый год в учебных заведениях открылись больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметика и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА «Недвижимость», маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный Дептранс, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. Дистанция и время заездов разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Городоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев. На время мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это Тедди Свим, Soul Superstar, Mr. Know It All, так называется его работа. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я думаю, что Тедди со своими хитами, он всегда там в качестве лидеров, ну, на лидерские, да, позиции. Но этот трек прекрасный, он заслуживает твоей поддержки, чтобы оказаться в чарте и где-то оказаться в первой десятке, как минимум. Так что голосуй. Пока. Мы с тобой в этот уикенд здесь на Европе Плюс слушаем классную тему от Мави и Бартоша Бренеза. Трек под названием Heaven. Будет также Offenbach, дует Offenbach их Miles Away. А еще через несколько минут будет гороскоп. Обязательно дождись. Все скоро.
1: Реклама.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами. Кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио. Потому что реклама на радио реально работает.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Новость, которую нельзя пропустить. В текстильном центре Рио цены ниже, чем на маркетплейсах. Цены на текстиль в Рио ниже, чем на маркетплейсах. И при этом можно пощупать и выбрать своими руками.
8: Организатор акции ООО СКВ. ОГРН 125-173-99. Срок акции с 1.01.2026 по 31.11.2026. Информацию об организации акции, правилах, сроках и месте ее проведения уточните на инфоцентрах ТСЦ Рио Иваново или по телефону 8-49-23-45-32-00. Адрес город Иваново, Кухонское шоссе, дом 1. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга Рио. 18+.

Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15. Европа Плюс. Лучшие мировые

гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая. Сегодня суббота для тех, кто только что проснулся и отдыхает второй день. Думает, что ну все, завтра на работу надо. Нет, мы отдыхаем еще сегодня и завтра. Сегодня у нас, как я уже сказал, 2 мая. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? 100% так. Близнецы, доверьте своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенные по эмоциональной нагрузке день, насыщенный. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Все правильно. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым. Они готовы поделиться чем-то интересным.

Это мод. Его история намек на нас на Европе Плюс. Прямо сейчас у нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет команда Роксоп Here She Comes Again. Классика танцевальная будет. Дуэт Клан Карусел с треком Right. Еще, конечно, впереди. С 4 по 8 мая, ребята, нас ждет майское У. Пока у нас все шоу отдыхают. В том числе, конечно, и бригада у нашего утреннего шоу. Мы тебя будем каждое буднее утро радовать. Много классного. Контент, подарки. Конечно, мы тебя не могли между праздничными днями оставить без всего этого. Так что к нам присоединяйся. Обязательно можешь на europaplus.ru или в нашей группе ВК почитать все подробности, как, что, почему, кто все это будет тебе дарить. Так что читай. Еще слушай хиты.

0: решили.
1: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
2: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
1: Теперь я знаю, куда идти.
2: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
3: Европа Плюс представляет.
4: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
9: в триллере
8: «Опасные отношения».
10: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
11: Европаплюс.ру.
12: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
11: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
12: Заходи на сайт европаплюс.ру
13: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
11: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
12: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
14: 12+.
15: Рекламная служба в Иванове. 34-43-15.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

и соул, и R&B история. У нас, кстати, много разной музыки. Классный такой же есть на europaplus.ru в нашем мобильном приложении. 9 музыкальных потоков. Хочешь и урбан, и кей-поп, и лайт, и чего только нет. Все, что тебе так сильно хочется. Новинки и поп-рок-хиты, они все там, ребята. Так что заходите, слушайте, все бесплатно и без ограничений. Впереди у нас также больше хитов, больше музыки. Будет Кристиан Леонтью, Story of My Life. Красивая тоже история. Будет Чимин и Ху, кей-поп звезда. Все это впереди, все совсем скоро.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1111-7746-89840. Город Москва.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Будет Энрике Иглесиас, Зейн, будет Федер, Goodbye, классная танцевальная легендарная тема. Все это впереди здесь на Европе Плюс буквально через пару-тройку минут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России введена обязательная маркировка радиоэлектроники. В Москве стартовал сезон фонтанов. И куда россияне поехали на майские праздники? Об этом прямо сейчас. Итак, обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний из этих отраслей. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава Космического агентства Республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили в Роскосмосе. Ранее в ходе Российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрольную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи, а также дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации, проверяли насосные станции, гидравлику и промывали чаши. Теперь заработали сотни фонтанов. Одной из новинок сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. Лесные библиотеки возобновили работу в трех парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». В прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей, в зимнем более 50 тысяч человек. По выходным в павильонах парков «Ходынское поле» 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова можно посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться как зоны для чтения и настольных игр. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Уточняется, что спрос на отдых в Кубани за год снизился почти на 20%. Краснодарский край расположился на третьей строчке. Как сообщает ТАСС, первое место сохраняет Санкт-Петербург. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на майские праздники внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. Ну а средняя стоимость проживания в отелях выросла. В этом сезоне туристы отдают за размещение около 10 200 рублей за ночь. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: Легендарный Боб Синклар, не менее легендарная Кайза вместе с ним. I Can Wait, классная тема, танцевальная, обновленная. Внутри легендарный дэнс и фанки поп-хит. I Can Wait. Классно, мы такое любим. Мы вообще любим разные стили на Европе Плюс. У нас их много, полным-полно. Будет Биби Рекса, Дэнс Поп, суперзвезда, ее работа Self Control, Токи Отел, их поп-рок тема California Nights. А еще Ашер, Чунгук, там тебе и R&B, и K-Pop, все внутри. Standing Next to You. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточняйте в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
2: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.

имя Доминик Файга, Baby Doll, так называется его работа, музыкант, продюсер, хип-хоп и поп-рок артист, актер, наверное, поклонникам сериала «Эйфория» он знаком. Но если нет, то просто знайте, что классный парень, который раз

0: Эмоции на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Иванова онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов. Больше музыки. 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
5: 34 43 15.

0: тобой ждет на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Поп-суперстар Майли Сайрус и ее самая жизнеутверждающая песня «End of the World». Let's pretend it's not the end of the world. А еще прекрасная Адель. И такая же прекрасная ее история «Easy on me». Будет и танцевальная, будет «Artemis, I like the way you kiss me». Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У от

0: Новые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
14: Уинстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Уже в кино.
16: Я больше не дерусь.
17: Что ты за трус такой?
15: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
17: Какой план?
15: Разбить ему морду.
17: Хороший план.
15: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино. Категория 18+.
18: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
19: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
20: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: вот на Европе Плюс их стильная фанки-поп-работа «Stay». Классная тема. Если тебе вот такое по душе, то тебе надо обязательно посмотреть, как прошел наш диско-дэй на Европе Плюс. 30 апреля он был, наверняка ты это видел или видела, а может быть слышал или слышала, если пропустил или пропустила, заходи на europaplus.ru, можно все это посмотреть, можно и в нашей группе ВК, конечно, 100%. А пока что мы продолжим этот уикенд вместе с братьями Бенасси. Их легендарная тема Every Single Day будет также Алекс Уоррен, его новая мощная поп-рок-история Fever Dreams. Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС 27-99. Срок акции 24-04-05-2026. Информацию об организаторе акции, правила проведения, количество призов, сколько имеете. Получение уточнить телефон 849-20-40-53-17+.
6: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
7: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
6: Теперь я знаю, куда идти.
7: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
8: Рекламная служба в Иванове. 34-43-15.

0: Broken Heart. Классная танцевальная тема прямо сейчас на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Настоящие суперзвезды, The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Послушаем их работу в этот уикенд. Но, у нас впереди, мы знаем, да, еще продолжение праздничных выходных. И в этот раз, в этот сегмент, да. И дальше будет еще много отдыха. Но будет и, конечно, рабочая часть, скажем так, да, этих длинных каникул. Мы будем тебя развлекать, естественно. Хоть у нас и бригада в отпуске, тем не менее, есть майская У, которая тебя ждет с 4 мая. Там Тимур Бодров тебе будет раздавать подарки, радовать тебя разными интересными штуками. В общем, контента будет завалить. Так что все будет класс, супер. Обязательно почитай, все на сайте europaplus.ru написано, все подробности. Ну и, конечно, слушай с 4 мая с 7 утра по Москве. Реклама.
1: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку.

0: Центр строительных систем. Иваново, Лежневская улица, 183. Телефон 58-11-55. Сайт плиткаиваново.ру.
1: Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.

0: 106.0 FM.
1: 106.0 FM.
0: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15.
1: 34-43-15.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Алан Уокер, электронный суперстар, его история Broken Strings. Прямо сейчас на Европе Плюс. У нас много-много танцевальных хитов будет сегодня вечером. В Топ Клаб Чарте мы к ним вернемся в 8 вечера по Москве. А пока в этом часе до конца часа слушаем соул и что только не намешано в работе команды Narls Barkley. Трек под названием Crazy. А еще будет поп-суперстар Билли Айлиш, ее Bird of Feather. Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Треки. Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 049 000 рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-69-840. Город Москва.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Европа+.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: слушателей Храбро Крейзи в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин, и чего только не поставить.
1: Ну, это было так хорошо, что я даже не знаю, что будет лучше. Давай повыбираем. Брак Секстиен. Португал Демен будет впереди. Фейл Стил, еще с нами Дэвид Гетта. И Тиесто, Бриэнна Грейс. Lovers on the Sun скоро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

предложение только что прилетело к нам от Мари Краймбрери. Да, давай не ждать, давай классно жить. Слушать музыку, отдыхать, танцевать и просто наслаждаться жизнью. А, все для этого есть. 2 мая, сегодня суббота, время 12:20. Всем, кто отдыхает, всем, кто работает, всем, кто что сейчас, грядки копает. Да, такое, есть такая вероятность? Есть.

0: Lambert Goes Down и Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Смотрите, каких классных ребят я для вас нашел. Все это впереди, слушаем здесь на Европе+. Реклама.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Ох, до моря 5 часов лета.
4: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
3: И денег на семью надо.
4: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
5: 0+.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.

0: И Стиви Вандера, а? Хорошая музыкальная прививка, правда? Дальше здесь, на Европе Плюс, команда Maroon 5, настоящие хитмейкеры. Послушаем их Sugar, еще скоро здесь Pippi Rexha, Faithless, New Religion и через пару минут Offenbach, Miles Away.
1: Реклама. Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
2: Пьяная олень дороги не хозяин.
3: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
4: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
3: Теперь я знаю, куда идти.
4: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
5: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше. Иваново онлайн на Европе Плюс.

0: Vision, Vivirex и Painless на Европе Плюс. Пожалуй, лучшее, что может случиться с каждым из нас этой весной, любой другой весной, это перезагрузка, да, перезагрузка в эмоциональном плане, в физическом, кстати, тоже в каком-то смысле. Можно, наконец-то, с какого-нибудь понедельника начать ходить в зал или хотя бы на турник рядом где-то во дворе. Да, это тема. Эта тема, это надо делать. Лето скоро, думайте об этом. Теперь думайте об этом. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. С нами впереди Annabelle England, Get Busy. Будет также Avicii с крутейшим треком Levels. И сегодня будет еще одна перезагрузка. В Топ Клаб Чарте будет список новых 25 лучших треков танцевальных этой недели. Тимур Бодров придет и все расскажет в 20.00. Включаемся.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
2: Успел.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ.ру. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
15: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: высок невероятно. Да, но наши следующие музыканты готовы на него забраться. Попробуют уж точно. Дальше здесь Европа Плюс. Больше хитов и больше музыки. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем крутого уикенда. 13:00 на часах. Больше хитов, больше
3: музыки. Европа Плюс Иваново. Для детей старше 12 лет.

love. I used to dream about this.

0: The Second Voice Let Me Be называется эта вещица. А это Игорь Богомолов в майские праздники пришел к тебе радовать хитами. Вот уже 20 минут мы, в принципе, этим занимаемся. Я предлагаю на этом не останавливаться, ведь далее будет много всего. Например, танцевальный Hollow. А ближе к концу часа Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more show. Будь рядом.
1: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный» – правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вилюжская, дом 8.
2: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
1: Европа Плюс Иваново. Радиоканал. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области. Номер реестровой записи СМИ от 5 мая 2016 года. Л номер ТУ 37-00-337. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15. 34-43-15. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды —
2: ООО «Стоматологический центр Стволыкин».
3: Прямо сейчас в Иванове плюс 11 градусов, без осадков и облачная погода. Вечером синоптики обещают облачно с прояснениями, плюс 10 градусов тепла.
4: Завидуете тем, у кого ровные и красивые зубы? Ведь красивые зубы ассоциируются с успехом и благополучием. Теперь у вас тоже есть возможность получить сияющую улыбку. В Центре эстетической бьюти-стоматологии клиники Стволыгина. Исправление прикуса. Стоматология Стволыгин. Доступна онлайн-запись.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама.
7: Европа Плюс представляет.
8: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
12: в триллере
11: «Опасные отношения».
13: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Европа Плюс Иваново. Радиоканал. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области. Номер

0: French Montana в финале этого часа и Ever Since You Left Me. Ну а чтобы зафиналиться действительно красиво, нужно послушать еще больше хитов, еще больше музыки и самый главный рецепт на майские праздники, чем бы ты не занимался. Игорь Богомолов меня зовут, мы в Иваново онлайн вещаем для тебя каждый день в 13.00, стараемся радовать хитами. И ты присоединяйся, не забывай, а мы не забываем о тебе. Куда ж без этого, пока.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Это волшебное дерево.
3: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
16: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
17: Категория 18+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
1: Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
3: 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Детям, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
7: Рекламная служба в Иванове. 34 43 15.

0: где рождается новый стандарт. Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
4: 34 43 15.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Следующие полчаса здесь будет хитово. Оставайся, добавляй звука, а мы добавим классной музыки. Леони, Калум Скотт впереди. Кто любит BTS, а? Все на выход, будет и

0: Prague 16 paid to exist.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук – это музыкальный

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Ставка.
2: Успел.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
7: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан. Пати. Нью. Рок. Свежее. Лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
10: Дальше только хиты.

0: поднимутся все выше и выше. Ну а пока 40 главных хитов этой недели уже известны. Вчера в пятницу Алекс Мануилов рассказал все. Сегодня повторит. Через 40 минут включайтесь. Узнаем снова, кто они, 40 главных хитов недели. И пока же здесь впереди Глен Моррисон с треком Goodbye. Будет также Flight Facilities и All Eyes. Наши музыкальные гости из Австралии Trouble и Али Фарбин. Ренни Миллер впереди. Body Talk. Скоро.
1: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный» – правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
2: В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС 2017-1979. Срок акции с 26 на 4 по 24 на 5-2026. Информацию об организаторе акции, правила проведения, количество призов, срок имеете. Получение уточните телефон 849-23-45-32 на 17+.
4: Витамин!

0: Европе Плюс, Али Фарвин и Рэми Миллер, Body Talk. Наши сердца шепчут, сердца и наши тела, наши body шепчут нам. Ребята, лето скоро, да, надо бы заняться body и поджечь несколько калорий сегодня на танцполе. Да, благо такое, конечно, вам предстоит сделать в компании Тимура Бодрова в Топ Клаб Чарте в 20.00 по московскому времени. Встречайте Тимура Бодрова, Топ Клаб Чарт и 25 лучших танцевальных треков этой недели. Будем танцевать, будем двигаться активно, будем сжигать калории, будем готовить свое бади к предстоящему сезону лета 2026. Сейчас, конечно, тоже можно уже порепетировать. Через пару минут здесь Somber, 12-12, стилевый трек, ждем его. Еще впереди Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places и Dave Thames, Rain Dance.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Иванова онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34.

0: танцевали с большего, в смысле, можем танцевать. Да, иногда можно танцевать где угодно, в одиночестве перед зеркалом, если дальше уже набрались храбрости после этой репетиции. Можно куда-то и в люди выйти, и там тоже показать настоящий мастер-класс. Да, делайте это в компании лучших хитов этой планеты. До финала часа с нами Three Doors Down, Here Without You, и через пару минут Роза и Бруно Марс, Апати.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У

0: скоро вернемся.
1: Майское утро на Европе плюс.
2: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
5: Успел.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
12: Подробнее на t2.ru.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
15: Это волшебное дерево.
16: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
14: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: они сейчас главные герои нашего чарта Еврохитоп 40. Кто они? Ребята, которые в топе 40 главных хитов недели, все узнаем в ближайшие 2 часа.
1: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.
2: В Москве 16:00.

0: Конечно, с длинными майскими выходными, но, как известно, у Еврохит ТОП-40 нет праздников, нет выходных, поэтому точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Но прежде, чем мы сделаем первый шаг к вершине, традиционно давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют. Тиесто. Beautiful Places. Стремительный взлет. BTS. Swim. Номер один. Zayn. Die for me. Сказать, что Зейн и сегодня очень серьезно настроен остаться на первом месте Еврохит ТОП-40, но и тут мы ставим многоточие, потому что все очень непредсказуемо. Итак, начинаем с 40-й строчки, и здесь хит, который добирался когда-то до 14-го места, это лучшая позиция, и сегодня 17-я неделя в чарте Европы+. Клан «Карусель» Ride.

0: Be Mine. Хит, который уже уверенно держится 28 недель в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И это Камрад. Правда, за прошедшие 7 дней минус 2 строчки. Ну, бывает. Будем надеяться, что в следующий раз будет плюс 2. Ну, а мы поднимаемся чуть выше. Кто на следующей ступеньке?
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 строчке сегодня Raven Lynette, Love Me Not. Выше на одну ступеньку. Heaven и Келин Арагон, I Run. Номер 36. Алекс Уоррен, Ordinary. Но, кстати, уже 39 недель Алекс Уоррен с этим хитом у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, да. Дольше никто. 39, будет 40-я в этом нет сомнений. Хотя, как сказать. Ну да ладно, 39 недель, это, конечно, очень круто. А вот следующий хит, следующему хиту есть к чему стремиться, потому что впервые Еврохит ТОП 40 на 35-м месте. Это первая новинка сегодня у нас в чарте. Vertigo, Avalon, Rockstar.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: И с удовольствием, в этом нет сомнений никаких, вспомним хит, который 7 раз был у нас на первом месте в чарте Европа Плюс в 2005 году. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Под номером 34 на финише этой недели Альберт Брайт, Wild.
3: Girls go wild.
0: 33 место. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
4: Давай не ждать. Жить будто завтра звезда.
0: С 26 на 32. Рэй, Where is my husband? И сегодня уже 21 неделя в хит-параде Европы Плюс. Ну да, минус 6 у Рэй, плюс 2 у следующего хита. Здесь тот, в чем доме всегда были музыкальные инструменты. Его папа часто наигрывал музыку в легендарных групп. Так что музыка, как он говорит, была частью всегда его личности. А своей иконы стиле он называет Фредди Меркьюри. Ну и еще чуть-чуть немного Гарри Стайлз. Summer 12 to 12.

0: это было очень мощно. Out of my body. NMI и Джей в Еврохит Топ 40 Европа Плюс за неделю с 24 на 30 место. А вот 29 ступенька у нас уже прямо по курсу. И здесь на 29 месте лучший дебют недели. Кто бы вы думали? Если интуиция подсказывает, что это она, елка, то интуиция вас не подводит. Да, проще сегодня, лучший дебют недели. Ну а сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали. Андерсон Пак вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. Его назвали магом и легендой, человеком на пике творческой формы, у которого бесконечное количество идей, песен и историй. Андерсон Пак работал со многими звездами. Например, в прошлом году Пак сотрудничал с Марайей Керри, спродюсировав несколько треков для ее альбома Here for It All. Дольче подтвердила, что у них с Леди Гагой запланировано еще больше совместных треков. Напомню, недавно они выпустили совместный трек Runaway для фильма «Дьявол носит Прада 2». Премьера была в Еврохит Топ 40. Дольче назвала Гагу ангелом и мастером своего дела. Сама Гага ранее признавалась, что считает Дольче одной из самых ярких молодых поэтесс в музыке. По словам Дольче, похвала от кумира стала для нее мощной поддержкой. Риана опровергла слухи о четвертой беременности. Рири в соцсети пошутила, написав: «Не находится ли ребенок в зале суда с нами?» Напомню, у Рианы уже есть трое детей от A$AP Rocky. Ранее она намекала, что раздумывает над пополнением, но официального подтверждения так и нет. А вот нового альбома фанаты ждут аж с 2016 года.
1: Завидуете тем, у кого ровные и красивые зубы? Ведь красивые зубы ассоциируются с успехом и благополучием. Теперь у вас тоже есть возможность получить сияющую улыбку. В Центре эстетической бьюти-стоматологии клиники Стволыгина. Исправление прикуса. Стоматология Стволыгин. Доступна онлайн-запись.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Центр строительных систем. Иваново, Лежневская улица, 183. Телефон 58-11-55. Сайт плиткаиваново.ру.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
3: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
4: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
3: Теперь я знаю, куда идти.
4: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.

0: на Европа Плюс, это Еврохит Топ 40. Крутейшие хиты недели. На 29-м месте у нас лучший дебют. Это «Ёлка проще». Ну а сейчас сделаем давайте небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа Плюс и послушаем, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Да, это «Профи экстра класса» Chainsmokers и Ox. Слушаем «Already Now».
1: Еврохит Топ 40.

0: I Know. На взгляд в будущее сегодня. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Голосуем за и против. Может быть, и будут воздержавшись. Ну и вспоминаем хит, который заслуженно рекордные 7 раз был номером 1 в Еврохитов 40 Европа Плюс в 2005 году. Лад Артура, Шакира и Алехандро Санс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: тем меньше людей тебе верят. Вот такой вот принцип Пост Малон. Да, это позиция, скажите. С вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40. И впереди у нас Fast Boys is Feeling. С 30 на 27 место за эти прошедшие 7 дней. Еврохит Топ 40.
1: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный» – правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Ох, до моря 5 часов лета.
5: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
4: И денег на семью надо.
5: А в Суздаль-Аква билет от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
6: 0+.
7: 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И с 30 на 27 место перебирается Fast Boy с хитом This Feeling. Ну а впереди наш Еврохит прогноз, буквально через несколько минут оценим трек, который только может ворваться в наш чарт. Да, уже причем через неделю, но все это совсем скоро. А сейчас следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Шестая позиция. Афиша недели. Ava Max, Kill It Queen. А вот с 17 на 25 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. На следующей строчке хит, который 14 недель у нас в чарте добирался до 13 места, но все что-то далековато от этой позиции. This is it, Theodora, Мелодрама.
1: 24 место.

0: Yes, it's you left me. Неудавающий Френч Монтана с 22 на 23 место. Еврохит топ 40 Евро плюс. Ну а на горизонте впереди уже номер 22. И на этой ступеньке отметился Али Фарбен. Ждем Body Talk. Это Европа плюс и Еврохит топ 40.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Уже в кино. Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
3: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
2: Категория 18+.
6: Европа плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 23 на 21 место Еврохит Топ 40 Евро Плюс Тиесто Beautiful Places. Тиесто, который говорит, что с детства всегда чувствовал потребность делиться любимой музыкой с как можно большим количеством людей. Диджеинг оказался идеальным способом для этого. Вот где самый кайф, говорит Тиесто. Ну что, лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарты. Называется он Dive Into Me. Алок и Халид прямо сейчас.
1: Еврохит.

0: Без какой-то определенной ступеньки у нас в чарте. Это наш еврохит-прогноз, которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ну, в общем, ждем. Dive into me в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: продолжаем движение к вершине Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересный намечается. Ну и, конечно, вспомним хит, который вау-вау-вау 9 раз был на первом месте чарта Европы Плюс в 2017-м. И, само собой, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Впервые на 35-м месте в Еврохит ТОП-40 Авалан Рокстон с хитом «Vertigo». Лучший дебют недели. «Елка. Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Ну а их мы сегодня не встретим. «Loud Luxury», Эмили Робертс, «Love You for Life». Хит, который продержался 17 дней в этом чарте. Sunny, Cynical. Что касается вершины, то пока на первом месте Zayn, Die For Me. Но уже в этом часе узнаем, останется Zayn на самой главной, самой крутейшей ступеньке чарта Европы. А может быть, кто-то будет другой, может быть, Алан Уокер, а может быть, Эбен, а может быть, Брайт Экстен. Но давайте разбираться. Идем дальше, продвигаемся к вершине и на экваторе. Хит, который уже побывал на первом месте, кстати говоря, сегодня 15-я неделя в чарте у нас. Это диджей-продюсер Sony Fodera, Think About Us.

0: Хит ТОП 40.
1: 18-я позиция на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Номер 17. Боб Синглар и Кайза. I can wait. С 18 на 16 поднимается Ваня Дмитриенко. Ртуть. Да, Ваня так потихонечку подбирается к вершине Еврохит ТОП 40. Ну а на следующей строчке у нас One Republic, которые о балансе в своей музыке, как сказали, что они пытаются всегда найти какой-то вот именно баланс между чем-то, от чего вы придете в восторг, когда слышите это в первый раз, и чем-то, что вам понравится намного больше после того, как вы проживете с этим несколько месяцев. Это всегда было их целью. Ну да, достигают своих целей One Republic однозначно. Give me something.
0: 15 место.

0: это Ocean, с 11 на 14 место это Алок, Зиба и Португал, The Man. Ну а в самые ближайшие ждем Еврохит-прогноз, оценим трек, который может войти к нам в чат, а может и не войти, посмотрим. И вспомним хит, который рекордный 9 раз был у нас номером 1 в 2017-м. Все, в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13-я ступенька, Offenbach, Miles Away. С 15 на 12.

нашего хит-парада Еврохит ТОП-40 действительно в минусе. Холли Флейм с 7 на 11 место. Тону, надо спасать парня. Голосуем на europaplus.ru. Ну а впереди наша горячая десятка недели, и в ней удержался диджей-продюсер.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.
5: Больше хитов.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
9: Рекламная служба в Иванове. 34 43 15.

6 на 10 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Кунгс, он же Валентин Бруне, Galaxy. Как-то он посетовал, что у него никогда не просят автографы, а обычно просят просто сфотографироваться или говорят: парень, ты классно играешь. Но

0: был у нас номером один в Еврохитов 40 в 2017-м. Вспоминаем Despacito, это Луис Фонси и Дэдди Янки.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.

Оливия Родриго, которая подтвердила расставание с актером Луи Партриджем и готовит к выходу Оливия новый альбом в июне с трогательными песнями. Ну куда же без них-то? Ну а мы слушаем Drop Dead Оливия Родриго. Ждем в чарте Европа+.

0: музыкальную составляющую Оливии Родриго. Drop Dead — это наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европы Плюс и ждем от Оливии Родриго в июне 12-го, если не изменяет память, ее третий сольный альбом. Ну и продолжаем подниматься к вершине Еврохитов 40. Дальше у нас Дэвид Дэнс, Рейн Дэнс.
1: Девятое

0: уже скоро. Брак с Стэн. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Неделя.
0: Pink Panthers признала, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочаруют ли слушатели ее фото. Сейчас она стала открытием, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Panthers Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение верб 33-го альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными. Группа не выходила на сцену с 2009 года. А сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Верб. Тейт Макрей считает, что для написания хита нужны, цитата, «открытый разум и уникальная перспектива». Тейт назвала свой хит «Greedy» поворотным моментом в карьере, который дал ей понимание, куда двигаться дальше. Она также признала, что восхищается Ланой Дель Рей, Оливией Родриго и Оливией Дин. Также Тейт Макрей сказала, что публичное внимание к ее личной жизни после расставания с Кид Ларой было для нее пугающим и подавляющим. Лил Уэйн назвал унизительным, когда его не приглашают на Коачелла и Грэмми. Рэпер признался, что ему постоянно отказывают, несмотря на его заслуги. Ранее Лил Уэйн жаловался и на то, что его обходят стороной из шоу в перерыве Супербоул. Кстати, Фред Дерст из Лимп Бизкит давно предлагает организовать собственное мероприятие для неприглашаемых артистов.
2: Которую нельзя пропустить. В текстильном центре Рио цены ниже, чем на маркетплейсах. Цены на текстиль в Рио ниже, чем на маркетплейсах. И при этом можно пощупать и выбрать своими руками.
3: Агентство акции ООО СКВ. Огранин 45-375-99. Срок акции с 1.01.2026 по 31.12.2026. Информация об организации акции, правилах, сроках и месте ее проведения. Уточнение на инфоцентр ХСТ Рио Иванова. Или по телефону 849-23-45-33-00. Адрес город Иваново, Кухонское шоссе, дом 1. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга Рио. 18+.
4: Европа Плюс представляет.
5: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
9: в триллере
8: «Опасные отношения».
10: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: 106.0 FM.
13: 106.0 FM.
12: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.

0: другой, узнаем все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место по итогам этой недели. Earbox, Graceland. С третьего на шестое уходит Bruno.

0: Swim. Как-то Чунгук сказал, что мечты сбываются обязательно, если хватит смелости их реализовать. Но это как никому другому, конечно, BTS удается делать. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье Алан Уокер. Впереди Broken Strings.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
12: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
13: Категория 18+.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
20: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
21: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Слушать красивую музыку, это, конечно, его тема 100%. Алан Уокер, Broken Strings, со второго на третье место. Ну, а следующей ступеньки тот, кто как-то сказал, что самая трудная задача — быть самим собой в мире, где каждый пытается сделать из тебя кого-то другого. Это Зейн. Увы, он сегодня не номер один, но тоже очень высоко. Да,

0: второе место. Еврохит топ 40 Европ плюс Зейн и его пронзительный хит Die For Me. Ну что, впереди у нас самая вершина, главная ступенька чарта Европа плюс. Но сначала давайте еще вспомним нашу горячую, ударнейшую десятку этой недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Kungs Galaxy. Номер 9. Дэйв Тэнс, Rain Dance. С 5 на 8. Brax XTN, Paid to Exist. С 10 на 7. Yearbooks, Graceland. Под номером 6. Bruno Mars, I Just Might. Пятое место. Evan, Hello. А вот с 14 на 4. И это взлет недели. BTS, Swim. Третье место. Alan Walker, Broken Strings. С первого на второе. Zayn, Die For Me. Пять недель двигался этот хит к заветной цели. Динамика такова. 24 место, 14, 10, 4 и сегодня самая вершина. Bibi Rexha и Faceless. New Religion.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

Здорово, на первое место легко и непринужденно на этой неделе BBRX и FSS New Religion номер один. Следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучшие хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра.

0: Ну, куда еще проще, правда? Ведь 2 мая так хорошо, так приятно. Выходной день, отличное настроение. Только что здесь на Европе Плюс елка, ее проще для всех, кто проводит этот вечер в моей компании. Да, вот так вот сегодня неожиданно появился Фомин. Здрасте, отличного всем настроения и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. Обещаю, ее будет сегодня предостаточно. Итак, в ближайшее время Леона и Калум Скотт услышим новинку «Stay». Чуть ранее появится «Tokyo Hotel» и трек, который уже зарекомендовал себя, это «California Nights». Ну и «Dua Lipa» и «Illusion» тоже будет.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: и с этим точно не поспоришь. Конечно же, стей, оставайся вместе с нами, с радиостанцией номер один в России, для того, чтобы слушать лучшую мировую поп-музыку и быть в отличном настроении. Лена и Калум Скотт на Европе Плюс прямо сейчас. Стей дальше. Больше хитов, больше музыки, больше отдыха, в конце концов. Ну и, конечно же, могу предложить отдых вместе с отличным треком от Альфа и Ману Чао, Эми Ми Пьячи. Ну а также Оффенбах и суперхит Miles Away уже скоро.
1: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
2: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
3: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
4: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
3: Теперь я знаю, куда идти.
4: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
5: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше. Иваново онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
0: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллионов друзей.
10: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
0: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.
16: Рекламная служба в Иванове. 34-43-15.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. Неоднократный участник нашей акустики. Ну, классно у него все это получается, конечно. И надеюсь, что он не в последний раз у нас он бывает. Будем ждать вновь мод и намек на нас. Ну, может быть, это намек на акустику новую. Ну, или просто на новый приход к нам в студию. Было бы тоже приятно. Кстати, из приятного в ближайшее время.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГУГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успех.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Blues, Тани Темпа и Эрик Тернер. Written in the Stars. Для всех, кто проводит вечер вместе с радиостанцией номер один в России, мне кажется, лучше трека не придумать. Классный, мощный, красивый, любимый для многих, и меня в том числе. Кстати, впереди еще огромное количество суперхитов, поэтому оставайся, послушаем их вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве.

0: обещал вернуться как Карлсончик дорогой, и он это сделал. Тиесто и Бриэнна Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. Классный трек. Обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Сегодня, кстати говоря, был повтор, ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер в сороковке. Ну, в общем, пока не Тиесто и Бриэнна Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну, а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон, Hollow.
1: Реклама. Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59 29 49.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр

0: Лайза, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарт и 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед Резиденсом. Ну а в Резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru, добро пожаловать.
1: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Ох, до моря 5 часов лета.
4: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
3: И денег на семью надо.
4: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru. 0+.

0: Rocking Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелтман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно, это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У от

0: Все мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское утро на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: космос в финале этого часа на Европе Плюс In the Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. И я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди, Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами, мы погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 21:00 в Москве.

Музыка правит миром. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и мы начинаем обратный отсчет лучших танцевальных хитов недели. Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки. С нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла Aura. Слушаем Love Again.

0: Отмечу, что эту версию Стефанджело создал достаточно давно, долгое время играл ее в своих сетах, а финальным толчком к официальному выпуску ремикса стало выступление Swedish House Mafia на фестивале Ultra Music Festival в этом году. Реакция публики была настолько мощной, что вопрос о релизе решился окончательно. Where's Your Head At от Basement Jacks версии Стива Анджело в нашем рейтинге 2 недели сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП КЛАБ ЧАРТА. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Триггер. Гипнотический ритм, плотные перкуссии и та самая темная мелодика, что идеально залетает в пиковое время на танцполе. Свенки Тюнс, Шапов с коллабой Trigger сегодня будут с нами, с вами в резиденции. Дождитесь.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
3: Рекламная служба в Иванове 34 43 15.

0: Это высшая лига электронной танцевальной музыки. Это ТОП КЛАБ ЧАРТ. И мы на 20-м месте здесь. Томми Вейнат и Ready or Not.
1: 20-е.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров. Don't Wanna Go Home, коллаба итальянского трио «Медуза» и вокалиста британской инди-рок группы Sea Girls Henry Camomile. Этим треком ознаменовалось возвращение итальянцев к их классическому звучанию, которое сами парни называют как «Dark Friendly», саунд, сформировавшийся после выхода мега-хита «Piece of Your Heart». Don't Wanna Go Home поддержали Вайн Конгер, Мартин Гаррикс, Алок, Рехаб и многие другие мировые диджеи. Сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м. Топ Клаб Чарт.
1: Европа Плюс.
0: Резиденция. И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки, Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: Таким крутым релизом и будем ждать Trigger в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kind Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем Be The One. Безупречный афрохаус, под который идеально встречает рассвет, трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. Be The One, Adam Port, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.
2: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
3: Европа Плюс представляет.
4: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
7: в триллере
4: «Опасные отношения».
8: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой+.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: Здесь каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это Топ Клаб Чарт. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Mope. Lizzy Land. Встречайте.
1: 17 место.

представитель современной хаус-сцены из Лос-Анджелеса, Omnom давно известен своей любовью к Tame Impala. Ранее он уже выпускал свою версию их трека Let It Happen. И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина — Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jennie из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия Omnom чрезвычайно популярна у мировых диджеев. Джон Саммет, Going Deeper, Dom Dolla, Acraze и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Dracula в ремиксе Omnom добрался до 15 места.

0: Подчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки Love Again от Aspire. На грани вылета на 24 позиции John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Рядом долгожитель сезона Мау Пи, его Neck, это 23 место. Номер 22, Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait. Новинка прошлой недели Basement Jacks и Steve Angelo, Where's You Headed, на 21 строчке. 20-ку замыкает Tommy Wynette, Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент, Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18 место у Медузы, Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Моуп и Лиззи Лэнд, Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love и Freaky One, 16-е. На четвертой неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Omnom. Ну и да, в любой момент, когда захотите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть в виде подкаста на многих платформах. И да, ваша поддержка – это топливо топ-клаб-чарта. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

От глубокого хаоса до мощных стадион и гимнов в главном дэнс-чарте страны. Мы на 14 месте и слушаем Could Be Loved Александра Попова и Терри Голдена.

0: еще одну порцию классического вайба. Их новая работа «How Does It Feel» — это переработка хита 80-х «Blue Monday» от группы «New Order». На 13-м месте «Dub Dogs», «Fatso», «Zark», «How Does It Feel».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Субботней столице, 9 вечера.

Ну что, первый час Топ Клаб Чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Милки и Мол Грэб. Их трек «Just the way you are» занимает...

0: что, в общем-то, само по себе является знаком качества в современной хаус-музыке. С каждой неделей Afrojack, Lucas & Steve становятся все выше в топ-клаб-чарте, и сегодня парни на 8-м месте. Ну а на 7-й строчке случится встреча двух главных экспортных сил нашей электронной сцены. Муз подробности очень скоро, не переключайтесь.
1: Реклама. В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496 800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Витамин.

0: нашей лиге.
1: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
2: «Развивайка» – новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. «Развивайка» – детям интересно, родителям спокойно.
1: Теперь я знаю, куда идти.
2: Улица Багаева, 26, 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
3: «106.0 FM». Рекламная служба в Иванове. Телефон 34.

0: Два часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на седьмом месте. Здесь Going Deeper и Bjork Find You.
1: Седьмое место.

звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Mark Knight, Who Clap Your Hands, сегодня номер 6. All-time dance anthem. Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и Isamba.

0: Под псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученте. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5. И, конечно, нельзя забывать про его работы под именем Junior Jack. «Stupid Disco», «Thrill Me» и вот звучавший сингл и «Samba». Бразильское солнце, упакованное в мощный хаос-ритм. Junior Jack и «Samba» только что в рубрике «Хит всех времен». Ну, а мы из 2003-го возвращаемся в 2020. 26. Время ревизии. Пора упомянуть поименно всех, кто был на местах с 14 по 6. Позади Александр Попов и Терри Голден. Could be love. Номер 13. Dub Dogs. Fats of Zark. How does it feel? На 12 месте Mil Kimo Grab Just the way you are. Минус 4 строчки и 11 позиции Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. До 10 места добрались Fisher и Tones and I Favor. Девятыми финишировали Паризи и Фред Эгейн. This is real disappear. Четвертая неделя в шоу для Афро Джека и Лукас и Стив с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Бьор с коллабой Find You. 7. 6 место у Марка Найта и Who Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, ароматное и чертовски энергичное.
1: Реклама. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Завидуете тем, у кого ровные и красивые зубы? Ведь красивые зубы ассоциируются с успехом и благополучием. Теперь у вас тоже есть возможность получить сияющую улыбку. В Центре эстетической бьюти-стоматологии клиники Стволыгина. Исправление прикуса. Стоматология Стволыгин. Доступна онлайн-запись.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше. Иванова онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба в Иванове 34 43 15.

Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit One.

0: Перспектива.
1: В рубрике «Перспектива» заглядываем в завтрашний день. Презентуем прямо сейчас мягкий обволакивающий грув Адама Порта и S.G. Lewis. Слушаем «Be the One».

треков и абсолютной свободы трек Be The One от Адама Порта и S.G. Lewis'а. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ-клаб-чарт? Что скажете вы? Не сбавляя темпов, быстро напомню о хитах первой пятерки. Здесь были Godfella и Jit Wom, Morning Coffee. Номер 4, Another и 54 Ultra, Talk To You. Новый пик, третье место у Фрэнки Ризарда, Shinjuku. Лидер прошлой недели, Дин Тёрли, Acting Tough, на второй позиции. И вот мы на первом месте 565-го выпуска ТОП Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем Free Your Mind от Проспа и Клуни.

0: Рейвов 90-х. Free Your Mind. Трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го. Коллаб от Проспа и Клуни. Музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что 2 часа пролетели слишком быстро, а душа требует продолжения, знайте, для вас есть секретный вход. Подкаст Топ Клаб Чарт ждет вас на многих платформах. Ну и помните, каждый лайк, подписка – это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

0: нашу группу ВКонтакте. Residence. Residence. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
3: 0+.
4: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
2: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
6: 34 43 15.

0: Residents will be back.
1: Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.

0: Это Residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа Плюс.
1: Residence. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi Russia, this is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi Europa Plus, Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residence.

0: ВКонтакте. Residents. Residents. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Европа Плюс представляет.
2: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
5: в триллере «Опасные отношения».
6: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
7: Европа Плюс.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты.
9: Никаких

выступления топовых артистов 12+. 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.

0: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
1: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Иванова онлайн на Европе+.

шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера. Ваня Дмитриенко и Тимур Туть на подходе. Прежде будем слушать Эрик Голдин, звучитель Дорн, а также Эбона с историей Холлоу. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

0: Сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana, Max Beastam и Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколобился с Брайаном Грейсом. Ребята, выдали чудо-трек Beautiful Places. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилус Лондон с суперхитом Galaxy. Ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все прочь простого, достаточно сказать ей включи Европу Плюс, и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Иванова онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
3: 34 43 15.

0: будем в режиме нон-стоп. Впереди елка, Остима и проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между...
0: Прежде здесь отметится Тедди Свимс с классной новинкой «Мистер Know It All». А еще не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». В эти 30 минут только музыки Лави Шуга Бэйб, Джастина Тимберлейка и многих-многих других полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
3: В отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У.

0: лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс представляет.
1: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
4: в триллере
1: «Опасные отношения».
0: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой+. Для лиц старше 18 лет.

0: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Light. Топ 40. Кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.

0: крепче, ближе, мой поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Много классной музыки впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Фьюжели Сольтос, Тимэй Джамейкен Бам.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: тут скажешь? Классная вещица. А, ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся Disco Day. Прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Gimme в самом радиоактивном шоу Rush. Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, Strange Relationship, сразу после Offenbach Miles Away, здесь на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Nine brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера.

0: Маруся.
1: Алиса.
2: Маруся.
0: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.